0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Вера».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Информация на правах рекламы.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологий к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты, оплатить по геолокации, и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа. Каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Родители школьников могут отказаться от классных чатов. Об этом напомнили в Госдуме. По словам парламентариев, групповое общение – это удобный инструмент. При этом законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах либо участвовать в групповых обсуждениях. Депутаты напомнили, что учителя или директор школы также не вправе давить на ребенка из-за того, что родители не вступили в группу. Информацию можно просить дублировать через электронный дневник, сайт школы или личные сообщения. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы.
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Музыка мирового класса.
8: Гэри Мур. Foreigner.
9: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
8: Агата Кристи.
10: Можешь разорвать меня на части.
8: White Snake.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок Арсений.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Российское правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению грузовиками и общественным транспортом. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Из списка противопоказаний исключены, в частности, такие диагнозы, как отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности или стопы, деформация кисти или стопы, отсутствие пальцев или фаланг. Вместо этого в число противопоказаний добавилось одно новое – отсутствие обеих конечностей или кистей рук, либо их деформация, затрудняющая движение кистей, пишет РБК. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. В центре Екатеринбурга на 3 дня запретили продажу алкоголя на время проведения книжного фестиваля «Красная строка». Спиртное нельзя купить до воскресенья включительно в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи с 8 утра и до 11 ночи. «Красная строка» в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на Палатинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству Палатинки. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере в Екатеринбурге сможет работать только при условии кратного снижения сброса воды с городской плотины. С июля он привязан к набережной тросами. Фонтан спасли, его на днях проверили, он работает. Но включать будут, когда будет снижен сброс воды. Сейчас 27 кубометров в секунду, а фонтан может работать всего при 5-7 кубах, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, в июне и июле в Екатеринбурге выпало рекордное количество осадков. Уровень воды в городских водоемах значительно повысился. Светомузыкальный фонтан, который в этом сезоне проработал не больше 3 недель, отключили, затем привязали к берегу, чтобы он не уплыл, напоминает «Новый день». Продюсер Сергей Дворцов поможет победителю 3-го сезона шоу «Голос дети» Даниле Плужникову. Дворцов обнаружил артиста, выступающего на улице на Арбате в Москве. Продюсер назвал чудовищной ситуацию, когда человек с крутыми вокальными данными поет на улице, пишет Лента.ру. Продюсер уже поддержал певца финансово и планирует предложить ему полноценное сотрудничество. Напомню, Данила Плужников перенес множество операций, у него проблемы с ногами, очень низкий рост. Он победил на шоу «Голос дети» в 2016-м, сейчас исполнителю 24 года. Официальный доллар 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: плачь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ начали атаки на объекты маркетплейса «Озон». В Самарской области эвакуировано более 500 работников склада. На месте тушат пожар, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. В компании «Озон» подтвердили, что в результате инцидента есть пострадавшие, пообещали оказать им необходимую помощь. Отмечается, что системы безопасности сработали штатно. Для сотрудников склада и их родных открыта горячая линия, к работе подключены психологи. Об атаке на склад сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Также повреждения получило промышленное предприятие. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопления. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Между тем, сегодня же хоккейный «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Перед матчем на УГМК-арене состоится шоу для болельщиков в 15:45. Зрители познакомят, в частности, с новыми игроками команды. Состоится выступление кавер-группы, большая автограф-сессия. Болельщики смогут участвовать в специальной активности на арене «Поймай высоту». Участники старше 18 лет смогут подняться под своды УГМК-арены, посмотреть на лед с нового ракурса, сделать фотографию на память, сообщили в пресс-службе команды, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте sinara.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Дорогие арсенальцы! В группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России уничтожили 457 дронов ВСУ над почти 20 регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Беспилотники атаковали в том числе Волгоградскую, Воронежскую области, Ульяновскую, Тульскую, Кубань, Крым. Впервые дроны прилетели на склад компании «Озон» в Самарской области. Там возник пожар, несколько человек пострадали, их количество не уточняется. 500 человек со склада были эвакуированы. Работает горячая линия для сотрудников склада «Озон» и их родных и близких. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. В Екатеринбурге в сентябре введут ограничения движения транспорта, перевозящего опасные грузы. Запрет будет действовать временно в период проведения международного фестиваля молодежи. С 11 по 17 сентября на дороге не будут пускать машины с опасным грузом ежедневно с 6 утра до 11 ночи. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер, пишет Е1. Напомню, на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге ждут президента Путина. По словам организаторов мероприятия, им известна даже дата его визита, но они не называют ее, пишет портал 66. Жительница Екатеринбурга получила серьезную травму, упав на входе в ТРЦ «Пассаж». Инцидент случился в пятницу 21 августа. Женщина упала на керамогранит из-за торчащего металлического покрытия. Ее везли на скорой помощи, диагностировали перелом колена, сообщает Е1. Женщина рассказала, что администрация «Пассажа» вызвала ей скорую. Однако металлическое покрытие даже не оградили. Охранник на входе рассказал женщине, что они со своей стороны уже не раз обращались в администрацию ТРЦ, но меры приняты не были. Скандал со смешариками, нарисованными девочкой на детской площадке в Тульской области, в итоге принес ей успех. Глава региона встретился с 14-летней Ксенией из города Болохово и вручил футболку с надписью «Друг губернатора Миляева». Также школьница приняла предложение студии «Смешарики» приехать в офис в Санкт-Петербург на экскурсию и мастер-класс. Ксения рисует с детства, учится самостоятельно, мечтая стать дизайнером или художником-мультипликатором, рассказала ее мама. Напомню, история получила широкий резонанс после того, как администрация Болохова назвала рисунки девочки на покрытии детской площадки вандализмом и обещала привлечь по статье, пишет «Вечерняя Москва». Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу 22 августа прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
5: Концертный зал «Рок-Арсенала».

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Холдинг РЖД продолжает развивать экосистему цифровых сервисов. В частности, предлагает новые возможности покупки билетов на пригородные поезда. Теперь пассажиры уже в 60 регионах России могут приобретать билеты с помощью чат-бота электрички РЖД в мессенджере Макс. На СВЖД сервис доступен пассажирам в Свердловской, Тюменской областях, Хмао-Югре и Пермском крае. В пару кликов можно оформить полные разовые билеты без указания мест, а также провоз велосипедов, багажа и животных. Как это сделать? Нужно зайти в бот электрички РЖД в Макс. Адрес и QR-код можно посмотреть в интернете, на сайтах или в соцсетях пригородных компаний. В боте выбрать нужный регион, дату поездки и маршрут. Затем оплатить билет банковской картой. Полученный штрих-код, который и является билетом, нужно будет предъявить контролеру в вагоне. Чат-бот работает круглосуточно, поэтому история заказа всегда будет под рукой. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» отмечает, что все действующие способы покупки билетов на пригородные поезда, включая мобильные приложения, кассы и терминалы самообслуживания, сохраняются. С начала года на СВЖД капитально отремонтировали почти 200 километров пути. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что прежде всего обновляют участки с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения. Это перегоны Транссиба на запад и на восток от Екатеринбурга, а также участки на севере Урфо, от Тюмени до Нижневартовска. Капремонт подразумевает комплексную замену верхнего строения пути. Такую процедуру делают, чтобы не просто обновить дорогу, а вернуть ей прочность и ресурс на много лет вперед. Железнодорожники полностью меняют старые рельсы, шпалы и щебень на новые. В ряде случаев между капремонтами проводится только замена изношенных рельсов. Таким способом в текущем году обновили свыше 100 километров рельсовой нити. Самые нагруженные и сложные элементы пути – это стрелки. Именно по ним поезда переезжают с одного пути на другой, и каждый проход создает сильные ударные нагрузки. В рамках путевых работ на СВЖД заменили 96 стрелочных переводов. В том числе уложили стрелки новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоемкостью ремонта. По результатам проведенных работ удалось не только снять ограничения, но и повысить установленные скорости движения поездов на ключевых направлениях.
3: Багаж может ждать с комфортом. Вокзал Екатеринбург вошел в десятку лидеров среди всех вокзалов страны по уровню спроса на автоматические камеры хранения. С начала года посетители арендовали ячейки для хранения багажа 56 тысяч раз. В целом по стране пассажиры воспользовались такой услугой свыше 2 миллионов раз. Автоматическими камерами оборудовано более 400 вокзалов, в том числе 16 на СВЖД. Аренда ячейки особенно удобна тем, у кого впереди долгая пересадка, надо отправиться по делам или хочется погулять по городу. Вещь можно оставить на срок от часа до суток. Если планы изменятся, продлить срок хранения можно онлайн. Для размещения багажа пассажирам доступны стандартные, средние и большие ячейки. Железнодорожники посчитали, наиболее востребованными оказались отделения высотой 60 см, в них входит один стандартный чемодан или рюкзак. Самая популярная длительность аренды – 3 часа. Свердловские железнодорожники стали партнерами областных соревнований «Автоледи-2026» и напомнили женщинам-водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения на переездах. Женская суперспособность совмещать несколько дел достойна восхищения. Но за рулем лучше заострить все внимание на дороге. Ведь посторонние мысли или разговоры по телефону могут привести к тому, что водитель вовремя не заметит мигающий красный или опускающийся шлагбаум на переезде. Железнодорожники объяснили, что поезд не умеет маневрировать и останавливаться мгновенно. Если же водитель мама, а в салоне дети, даже секундная потеря бдительности может погубить всю семью. Свердловская магистраль – многолетний партнер соревнований по автомобильному многоборью «Автоледи». В этот раз правила безопасного пересечения ЖД-путей благодаря СВЖД повторили почти 70 участниц соревнований и около 200 болельщиков, большинство из которых – мужчины. ПДД едины для всех, и каждый водитель обязан их соблюдать.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
0: Рок-арсенал. Привет вам!

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый день. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Автомобилистов призывают отказаться от поездок после употребления спиртного, пользоваться общественным транспортом или такси. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения водителей на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. На трассе в Свердловской области два человека пострадали в результате ДТП по вине юного водителя без прав. Авария случилась ночью в субботу на 12-м километре автодороги Арамель-Фомино. По данным ГАИ, 18-летний водитель ВАЗовской «семерки» без прав не уступил проезд автомобилю «Лада Самара», который двигался по главной дороге. В результате пострадал сам водитель ВАЗа и его 15-летний пассажир. Несовершеннолетний с травмой головы и мягких тканей лица доставлен в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга, говорится в сообщении. Говорится в сообщении Свердловской ГАИ. На нарушителя завели административные дела, в том числе за управление без прав и непристегнутые ремни безопасности, пишет ЯТИ. В центре Екатеринбурга на 3 дня запретили продажу алкоголя на время проведения книжного фестиваля «Красная строка». Спиртное нельзя купить до воскресенья включительно в районе улицы Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи с 8 утра и до 11 ночи. «Красная строка» в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на Плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение объясняют началом работ по благоустройству Плотинки. В троллейбусах в Екатеринбурге начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжают закупать для Екатеринбурга. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на смартфон приложение «Карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации». Смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей СБП и получить электронный билет, пишет «Новый день». Легендарный британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом в возрасте 88 лет. Об этом пишет сегодня Лента.ру. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. По словам самого артиста, он всю жизнь сочиняет музыку. В записи альбома принял участие филармонический оркестр под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. Подростком сочинял музыку для местных театральных постановок, отмечает Лента.ру. Официальный доллар на выходные понедельник 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.

0: 6.
1: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут. Но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.
2: Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков — украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давить!
6: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Добрый день. Работа крупнейшего склада «Озон» в городе Чапаевске Самарской области приостановлена на неопределенное время после атаки ВСУ. Напомню, ранее сообщалось, что все системы сработали штатно, были эвакуированы более 500 работников склада за несколько минут, но, к сожалению, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе «Озон». Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на склад. Товары, размещенные в этом центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы с этого склада будут отменены. Деньги компания пообещала вернуть, пишет газета.ру. Возбудить уголовное дело на польского премьера Дональда Туска призвал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Напомню, премьер Польши призвал Германию не привлекать к ответственности обвиняемых в подрыве северных потоков. По словам депутата, это действие подпадает под статью о публичном оправдании терроризма. Туска нужно объявить в международный розыск, пишет РИА Новости. Ранее, 19 августа, в Хорватии по ордеру ФРГ задержали еще одного подозреваемого в подрывах северных потоков. Украинского водолаза-профессионала, который дважды избегал ареста. По данным немецкого следствия, диверсию организовала группа украинских дайверов. 10 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа были пойманы в Екатеринбурге полицейскими во время рейда в Чкаловском районе. Дети были без сопровождения взрослых вечером на улице. Их доставили в отдел полиции, затем передали законным представителям. Полицейские напомнили им о недопустимости бесконтрольного нахождения подростков ночью или вечером вне дома в местах, представляющих для них опасность, сообщили в пресс-службе управления полиции Екатеринбурга. Напомню, комендантский час в Екатеринбурге действует с 22:00 до 6 утра. Дети до 16 не могут находиться в это время на улице без сопровождения взрослых. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в эти выходные, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Также предупреждение о ливнях и грозах действует в соседних Пермском крае и Челябинской области, говорится на сайте Уралгидромета. Уральцев призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. В Екатеринбурге накануне уже прошли сильные ливни. Сегодня ожидается небольшой дождь в течение дня, в ночь на воскресенье также осадки, а вот завтра днем и в понедельник уже преимущественно без осадков. Таков прогноз Уралгидромета. Сегодня футбольный «Урал» дома играет с клубом «Текстильщик» из Иваново. Матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» начнется в 14:30. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в этом сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Официальный доллар на выходные и понедельник 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Музыка мирового класса.
6: Юрай Хим.
7: Кьюа.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Дорогие арсенальцы! В группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В результате атаки дронов ВСУ на Кубани сегодня погибли двое детей. Двое взрослых из этой же семьи госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Выражаю искренние соболезнования, но никакие слова не помогут утешить близких. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале, цитирует его газета.ру. Атаке подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе. Также обломки сбитого дрона упали на предприятие на территории порта. Там тушат пожар. Силы ПВО ночью перехватили 457 дронов ВСУ над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Впервые был атакован склад компании «Озон» в Самарской области. Несколько человек пострадали. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сегодня были выбиты окна в доме по адресу Шадринская, 14-1, и повреждены машины во дворе. Из-под земли вырвалась мощная струя воды рано утром, рассказали автовладельцы. Авария случилась примерно в 4 утра. Никто не слышал звук, многие спали, рассказали порталу Е1 местные жители. В пресс-службе компании ЕТК пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, огородили, отключение горячей воды нет. Ремонтная бригада готовится к устранению аварии, отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской области едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут трижды в неделю. На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в регионе поднялись в цене на 4,9%, то есть почти на 5%. Только за июль стоимость новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные рынка недвижимости, отмечает «Комсомольская правда». Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья, но динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%. Сообщает Ямал-1, ссылаясь на исследование Дом.РФ. Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Этот сериал стал одним из самых успешных проектов платформы в 2024 году. Это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Официальный доллар 82,92, евро 96,86.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более варварские атаки он совершает, заявил сегодня президент Путин. При этом выразил уверенность в том, что бойцы в зоне проведения СВО не подведут, с ними сейчас вся Россия, заявил президент, пишет агентство ТАСС. Ранее, 19 августа, президент Путин заявил, что ВСУ ударами по инфраструктуре России наносит определенный вред, но назвать последствия этих атак критическими нельзя. Напомню, в последнее время ВСУ стали бить по логистическим комплексам «Wildberries». В субботу впервые атакован крупнейший в Поволжье склад компании «Озон» в Самарской области. Там сегодня возник пожар. Несколько человек пострадали. Склад временно закрыт. Реверсивное движение ввели на 85-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. В районе деревни Малое Белоносово Каменского района ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в ГАИ. Транспорт на отрезке пропускают по одной полосе поочередно в каждом направлении. Скоростной режим ограничен до 40 км в час. Реверсивное движение сохранится до полного завершения запланированных работ, говорится в сообщении госавтоинспекции. Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, сообщает АИФ «Урал». О новом нападении медведя на человека сообщают сегодня СМИ. В Бурятии зверь проник на придомовую территорию местного жителя в Тункинском районе. Пострадавший успел убежать. Администрация района призывает жителей не оставлять пищевые отходы в открытом доступе. С начала года в России зафиксировано 17 нападений медведя на людей. На этой неделе на Алтае погибла туристка. После трагедии в селе Артыбаш на берегу Телецкого озера объявили комендантский час. По данным Минприроды, численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас их почти 308 тысяч особей, пишет газета «Известия». В Свердловском заказнике Режевской готовят к выпуску на волю краснокнижных филинов «Буба-Буба». Это редчайший вид в стране. На Среднем Урале всего 20 гнездящихся пар. Каждый выживший птенец на вес золота, рассказал глава облминприроды Денис Мамонтов. Двух самок и одного самца вырастили в Центре реабилитации хищных птиц «Халзан». Сейчас трехмесячные птенцы, отлученные от родителей, учатся жить в адаптационном вольере из металлической сетки посреди леса. Специалисты будут постепенно усложнять птицам задачи. От готового корма перейдут к добыче пищи, долю подкормки сократят. Когда птицы научатся добывать корм без помощи человека, дверь вольера откроют, пишет «Комсомольская правда». Футбольный «Урал» сегодня переиграл ивановский «Текстильщик» со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел сегодня на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей наша команда набрала 14 очков, поднялась на 3-е место турнирной таблицы первой лиги. Выше Нижний Новгород и Велес. «Текстильщик» имеет 6 баллов после 8 игр, идет на 15-й строчке. В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Арсеналу» 29 августа, сообщает «Совспорт». Официальный доллар 82,92, евро 96,86.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Президент России поздравил граждан с Днем государственного флага, который отмечается сегодня, 22 августа. Владимир Путин отметил, что флаг наряду с гербом и гимном является главным национальным символом страны, воплощает непрерывную великую историю России. Ранее сообщалось, что космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днем госфлага. Дубов также отметил, что флаг России постоянно находится на борту Международной космической станции на высоте более 400 километров над землей, пишет «Москва-24». На Кубани объявлен траур. В Гейском районе Краснодарского края отменены все праздничные и увеселительные мероприятия. Об этом сообщил глава района Роман Бублик в МАКСе. Он призвал граждан сохранять спокойствие, неукоснительно соблюдать меры безопасности. Напомню, сегодня в результате атаки дронов в Гейском районе погибли 2 ребенка. В больнице также находятся 2 взрослых, все пострадавшие члены одной семьи. На одном из предприятий на территории порта возник пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказались выбиты окна в жилом доме и повреждены автомобили во дворе. Это случилось рано утром в субботу по адресу Шадринская, 14/1. Из-под земли около 4 утра вырвалась мощная струя воды. В пресс-службе компании ЕТК портал Е1 пояснили, что это была не авария, а ночные опрессовки. Владельцам поврежденных автомобилей будет возмещен ущерб. Повреждения локализовали, нагородили, отключения горячей воды нет, ремонтная бригада устраняет аварию. Отметили в компании. В Свердловской области растет количество приезжих из Индии. Об этом сообщил на круглом столе в Уральской ассоциации туризма генеральный консул Индии в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. Он отметил, что в Свердловской область едут в основном студенты и рабочие, пишет агентство ИАН. По словам индийского генконсула, например, в РЖД работает около 400 граждан Индии. В октябре этого года уральские авиалинии планируют запустить прямые перелеты из Екатеринбурга в Нью-Дели. Планируется, что регулярные рейсы будут 3 в неделю. В начале осени осы и шершни становятся более агрессивными, могут чаще нападать на людей, предупредил биолог Дмитрий Сафонов. В сентябре пищи становится меньше, насекомые начинают активнее искать сладкие нектары, фрукты, часто на дачах, рынках и возле мусорных контейнеров. Именно осенью врачи фиксируют больше всего укусов. Чтобы избежать их, специалисты рекомендуют не оставлять на открытом воздухе сладкие продукты и фрукты, иметь на окнах и дверях защитные сетки. При укусе специалисты советуют приложить холод, принять антигистаминное средство при сильном отеке или затрудненном дыхании, срочно обратиться к медикам, пишет РИА Новости. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на nash.dom.rf. Музыка мирового класса.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Мы объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчетом.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Первые продажи импортного топлива состоялись на бирже Санкт-Петербурга. Напомню, на этой неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру страны, а также уход на плановые ремонты как российских, так и белорусских НПЗ, пишет РИА Новости. В эти выходные ГАИ проводит массовые проверки водителей на дорогах по всей стране. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в том числе в Свердловской области, пишет газета «Известия». В ГАИ подчеркивают, что управление в пьяном состоянии недопустимо, несет угрозу жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Граждан, ставших свидетелями пьяного вождения или неадекватного поведения на дороге, просят сообщать в полицию по телефону 102. Маршруты автобусов номер 49 и 84 на Визе в Екатеринбурге изменены из-за дорожных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения и изменения маршрутов, там не уточнили, пишет Ядин. С 19 августа пассажиры автобусов 49 и 84 стали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно. На новой неделе на Средний Урал ненадолго вернется теплая и сухая погода. В воскресенье днем кратковременные дожди ожидаются в основном только в восточных районах. В начале недели погоду определит теплый барический гребень, рассказали в Уралгидромете. Температура воздуха с понедельника по среду превысит норму на 3-5 градусов. По данным сайта Росгидромета, во вторник днем в Екатеринбурге температура может подняться до плюс 27 градусов и будет солнечно. В четверг начнутся дожди уже до плюс 23 градусов днем, в пятницу и вовсе плюс 7 градусов ночью, всего 15 днем. Таков предварительный прогноз. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «Текстильщик» из Иваново со счетом 2-0. Матч 8-го тура Лиги Пари прошел в субботу днем на Екатеринбург-арене. После 7 сыгранных матчей у «Урала» 14 очков, третье место в турнирной таблице первой лиги. Выше только Нижний Новгород, у которого 19 очков, и «Велес», у которого 15. У ивановского «Текстильщика» 6 баллов после 8 игр и 15 место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом» 29 августа. «Текстильщик» в этот день примет дома «Велес», пишет «Совспорт». Официальный доллар в выходные понедельник 82,92, евро 96 рублей 86 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.

0: нет человечества, с удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

sound with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут. Рамштайн.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал.
3: Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседу с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым о творчестве великого гитариста Джимми Хендрикса. Джимми Хендрикс определить одним каким-то жанром, одним стилем невозможно.
4: Невозможно, да. Но в этом альбоме «Excess Ball Does Low» скомпоновалось очень много вот этих вот фрагментов, которые стали представлять из себя одно целое.
3: Ну да.
4: Отрицательный момент какой? Он записал вот этот студийный альбом. Но из всего студийного альбома он смог играть только «Spanish Castle Magic» иногда, и «Little Wing». Все остальное было записано наложением с определенным количеством эффектов, и он прекрасно понимал, что сыграть-то оно и не выйдет.
3: Ну, то же самое произошло с «Битлами», когда они записали.
4: Да, но они сразу же сказали, что все, на этом все заканчивается.
3: Мы не будем выступать с концертами.
4: Будем выступать с концертами, да.
3: Но Хендриксу надо было выступать.
4: То есть я это сделал, публика-то просит, а я это показать не могу. И играют совершенно, получается, другое. В этом случае, вот то, что я прочитал, у некоторых людей возникал раздрай. Человек приходит услышать одно, видит совершенно другое. Но альбом сам, «Excess Ball Does Low», он просто великолепный.
3: Да, великолепный альбом, но Джимми Хендрикс возлагал самые большие надежды на свой следующий альбом, на третий
4: альбом, который
3: назывался «Electric Ladyland». Записывал он его уже в Нью-Йорке, в отличие от двух первых, которые записывались в Лондоне. И там возможности студийные были еще шире, насколько я понял.
4: Да, все правильно.
3: В Record Plant студии были оснащены самым современным оборудованием на то время. И, конечно же, «Electric Ladyland» звучит совершенно урбанистически, опять же. Совершенно
4: согласен.
3: Футуристически даже.
4: Он другой.
3: Джимми стремится в каждой песне достигнуть какого-то нового звучания.
4: Все верно.
3: И даже формы. Как в песне «Буду Чайл», например.
4: Ну, это да. Но тут любопытный момент, я могу сказать, заключается в том, что он это делал практически сам. Уже без Чеса Чендлера.
3: Чесу Чендлеру надоели тусовки в студии.
4: То есть он просто не смог с ним справляться уже. «Excess Ball Does Low» по компоновке, по всему прочему, мне как-то намного ближе. То, что Хендрикс потратил на это огромное количество времени, я с этим согласен. Но бесконечная перезапись одной и той же песни не приводила ни к чему хорошему. А Хендрикс, он, судя по всему, был нечто вроде перфекциониста. Совершенство, на самом деле, ради совершенства оно ни к чему хорошему не ведет. То есть ты постоянно переделываешь, в результате теряется сам смысл произведения.
3: Ну да. Что произошло с группой «Beach Boys», кстати.
4: Да, приблизительно.
3: Брайаном Уилсоном, который сошел с ума, переделывая свои вещи. Что происходило с Джимми Хендриксом? Он действительно перезаписывал свои партии постоянно, и Ноэл Рединг вспоминал, что он просто ложился спать в этот момент. А, он говорил даже так: я уходил куда-то там с девушками развлекаться, приходил, а он все еще гитару настраивал. То я не скажу, что этот альбом совершенен, но что-то такое близкое к совершенству есть.
4: Так
3: а давайте послушаем какую-то песню из этого альбома.
4: А можно послушать сразу же две песенки, которая называется, допустим, первая, это «И Бог создал».
3: А, это ты говоришь о начале, опять же, альбома. «И Бог создал любовь».
4: Да, «И Бог создал любовь», а потом та самая песенка, которая называется «Electric Ladyland».
3: «Have you ever been to Electric Ladyland?» Ну, давайте, что начало альбома «Electric Ladyland», Джимми Хендрикс Experience на рок-арсенале в программе «Rock and Talk». Thank you.

0: Прозвучало начало альбома Electric Ladyland Джимми Хендрикса и его группы. Альбом этот вышел в 68 году. И сегодня мы говорим о творчестве Джимми Хендрикса с Николаем Григорьевым. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
0: Альбом этот действительно удивителен уже тем, что не три музыканта записывались, а уже там были приглашенные, сессионные и просто друзья Джимми Хендрикса.
2: Там был целый толпизм.
0: Потому что ему требовалась группа, подобная группе The Marvels of Invention, как он говорил.
2: Да, насколько я понимаю.
0: Мне нужно много инструменталистов, говорил Джимми Хендрикс. А где их взять, когда только барабанщик и басист есть?
2: И вот проблема-то была в том, что Фрэнк Заппа умел это все записать на ноты и объяснить, что нужно делать. Это на самом деле не шутка. Потому что когда ты об этом ничего не знаешь, и пригласить музыкантов, и рассказывать кому что должен. Вот сама песня, которую прослушали, и Бог сотворил любовь, которая такая там с эффектами, а вторая, вот та самая, которая называется Have You Been Electric Ladyland. Electric Lady он называл гитару. Песня действительно очень странная, в каком-то клубящемся мареве таком находящаяся. Оценить ее с точки зрения стилистики просто нереально. То есть это не то, не то, не то и не то, и не то. Это как какой-то импрессионизм такой. Просто вот этот момент сбора всей информации, которую музыкальную он владел, вот она там находится. Но сказать, что она строго по форме сделана, я бы такое не сказал. Она полуимпровизационная. Где-то какие-то непонятные подпевки вылезают, где-то какие-то колокольчики, гитары. Дальше у него идет абсолютно отличная, и это правильно сделано, урбанистическая такая зарисовка. Cross-town traffic. Вот это действительно такая, я бы сказал, забойная штука.
0: Я могу сказать, что как таковых хитов-то ведь у Джимми Хендрикса было довольно мало. Но вот это одна из этих самых хитовых вещей.
2: Да, все верно.
0: Я предлагаю сейчас ее послушать. Cross-town traffic на Rock Arsenal в программе Rock and Talk. The Jimi Hendrix Experience.

0: Это была группа The Jimi Hendrix Experience, прозвучала песня из альбома Electric Ladyland, называлась она Crosstown Traffic. Мы сегодня говорим о творчестве Джимми Хендрикса и об этой замечательной, уникальной личности с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: А вот насчет количества музыкантов, которые он использовал, там у него был клавишник Стив Уинвуд.
0: Из группы Traffic.
3: Да, из группы Traffic, да. И они как раз записали там такой джем интересный, который длиннющий. Ну, в принципе, для слушателей он обычно нудный, насколько я помню. Для музыкантов вообще джемы, так называемые, то есть импровизационные встречи, они характерны тем, что они интересны самим музыкантам. Вот мы сидим и играем через дром. И вот эта вот Voodoo Child, первая ее часть, не та, которая наиболее всем известна, как
0: короткая
3: Slide Return, да. А именно вот эта длинная. Она абсолютно длинная, бесконечная. То есть ты слушаешь, думаешь, когда это наконец закончится, они все играют.
0: Ну, они хотели ввести слушателей в транс.
3: Да, такое ощущение. В принципе, есть и ощущение такое. Есть, оно действительно
0: Потому что
3: трансовое.
0: Само название Вуду, извините, это отсылает.
3: Я думаю, что они не хотели слушателей вводить в транс. Они сами себя вводили в транс.
0: Да,
3: когда ты именно вот таким образом импровизируешь, ты и находишься в этой
0: Если это действительно записано вживую, то действительно так
3: оно и происходит. А это записано вживую, это слышно, потому что там есть некоторые грехи в игре, там, того, другого, третьего, это все присутствует. Джимми берет песню Боба Дилана, All Along the Watchtower.
0: Кстати, это одна из любимейших песен самого Джимми Хендрикса, поэтому-то он ее исполняет на этом альбоме.
3: Вот. Да. Кстати, он ее сделал, очень интересно, по большому счету, у Боба Дилана она такая фолковая практически,
0: обычный
3: да, обычная. А у Хендрикса она с таким... таким, как бы, упором, четкие абсолютно удары.
0: Ну, атака.
3: А атака такая мощная, и у тебя уже впечатление, что оба-на, что такое на сторожевой башне. Угу. То ли это там солдат какой-то стоит, там кого-то ждет врагов. Там, и...
0: Не выходя со сторожевой башни, всю дорогу на сторожевой башне.
3: Вот.
0: И Боб Дилан ее оценил, кстати.
3: И причем Хендрикс играл в этой вещи не на стратокастере, он играл на инструменте фирмы Гибсон, и это слышно. Звук более толстый, более певучий, стекла намного меньше. Угу. Но, тем не менее, в эту песню это все вписалось.
0: Давайте послушаем сейчас песню All Along the Watchtower, автор Боб Дилан, а исполнители — это группа Джимми Хендрикса, The Jimi Hendrix Experience. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: All Along the Watchtower, кавер-версия песни Боба Дилана, прозвучала в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о творчестве этого великого музыканта с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Альбом действительно это глыба, и слушать его полностью подряд так же тяжело, наверное, как Physical Graffiti, например.
3: Ну, наверное, да. Из двойных альбомов легко слушать было только один, насколько я помню, это белый альбом.
0: И то без четвертой стороны. Без предпоследней композиции. Revolution No. 9. Но тем не менее, сейчас даже эта композиция слушается, и я должен сказать про себя. Я ведь поначалу Джимми Хендрикс вообще не воспринимал. Мне казалось, это такая какофония какая-то.
3: Аналогично. Абсолютно аналогично. Ты что думаешь? У меня было по-другому. Я общался с людьми, которые были старше меня. Лет на 5, на 6. Мне было лет 16, им было там по 22, по 20. Некоторые уже закончили армию. И когда мне это поставили, после мелодичных Битлз, у меня наступила контузия сразу же. Мне говорят, ну, это психоделика. Вдруг звучит Little Wing. Вот из всей этой какофонии звучит Little Wing.
0: А, наверное, это было как контрапункт. Вдруг возникает эта вот красота.
3: А я же говорил, дело в том, что для меня там не было мелодии. Что слушать-то? С одной стороны, какой-то речитатив такой, причем непонятный. Ты, кстати, понимаешь, что ты это спеть не сможешь, имеется в виду, повторить. Не впечатлила абсолютно игра гитарная, потому что я слышал, как играет Эрик Клаптон, мне было все абсолютно понятно. И скрин, кстати, было более-менее понятно, но только тогда, когда не зальные варианты. Я крим, зальные их штуки, я также это мне говорю, ты послушай, как интересно. Я слушал, и где-то минут через 5 у меня начиналась головная боль. Только потом, когда ты начинаешь погружаться в освоение гитары, то есть начинаешь понимать, ага, вот это такой звукоряд, вот это, все. Ты начинаешь понимать ассоциативные связи, как связан бас с гармонией, как гармония связана с мелодией, ну и так далее. Это уже дальше. А когда ты только что слушал песни там... А после этого тебе... Все. Это слушать, на мой взгляд, было невозможно. Поэтому, Алексей, тут ничего удивительного в этом нет.
0: Да, я уже в серьезном возрасте дошел до понимания. Поднялся, возрос над самим собой, чтобы достигнуть вот этого осознания величины самого Джимми Хендрикса, его музыки, которую действительно объяснить-то невозможно. Нужно в нее проникнуть и раствориться в ней.
3: И интересный момент насчет проникнуть и раствориться. У него есть такая штука в этом альбоме, называется House Burning Down. Крайне интересная штука с точки зрения гитарной игры. Дальше с точки зрения записи и с точки зрения, может быть, даже композиции. Она сделана очень интересно.
0: Это, наверное, самая такая роковая, кстати, вещь на альбоме.
3: Да, и, кстати, когда послушаешь на ней гитару, вот она как раз пропущена через все эти эффекты, про которые я говорил. Лейсли, там дисторшн, он играет как раз на стратокастере своим вот этим звуком. И ты просто действительно ощущаешь какое-то, получаешь ощущение, я не знаю, пламени. Чего-то такого, просто пожар.
0: Кстати, у него все время стремление к этому пожару, fire, House Burning Down. То есть он какой-то пироман вообще. Он же гитару-то сжигал, не да?
3: Ну, в общем, да.
0: Давайте сейчас послушаем песню House Burning Down из альбома Electric Ladyland группы The Jimi Hendrix Experience на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: House Burning Down, так называлась прозвучавшая песня в исполнении The Jimi Hendrix Experience группы Jimi Hendrix, о которой мы сегодня говорим с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: В этом альбоме есть еще одна композиция, конечно, которую мы прослушать не сможем.
0: Это самая длинная композиция.
2: Потому что она там 13 альбома. Минут, 1983 год.
0: А, Мерман, ты это имеешь в виду, да. Но это, кстати, композиция написана по следам романа Орвала 1984. Да, да, да. И это говорит о том, что Джимми был вообще увлеченным книгочеем. То есть можно сказать, что он вообще читал всю фантастику подряд и плюс еще антиутопии Орвала и всех других. Ну, и вот все это в его песнях как-то отражалось.
2: Вот этот момент, что в 1983 и «Водяной», в которого я превращаюсь, вообще про такую страну подводное, там что-то такое непонятное. И действительно, композиция сложно скомпонована, но с точки зрения мелодии там как таковой расширенной, она отсутствует. Но зато есть вот это вот какое-то богатство красок. Это очень интересная вещь.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
3: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым. Сегодня мы беседуем о творчестве великого гитариста Джимми Хендрикса.
2: Но, тем не менее, знаменит, по-моему, этот альбом еще тем, что там есть один из хитов, который, по-моему, играют тоже, особенно рок-музыканты, все, кому не лень, который называется «Voodoo Child». Вот,
0: «Slight Return», да. Неожиданное легкое возвращение.
2: Легкое возвращение к той самой Voodoo первой Child, композиции, да. «Voodoo Child».
0: Опять же, колдовские какие-то моменты, ребенок Вуду.
2: Это не наше колдовство, это не наши ведьмы. Это там какая-то вот эта вот у них черная, совершенно непонятная магия там. Все эти куриные латки там, кровь. Там и так далее, это какие-то полуафриканские забытые штуки, и либо наоборот, те верования, которые из Африки были принесены на острова в Америку, но как бы приобрели
0: они
2: вот такой вот.
0: Они потом приобрели некие другие формации, как бы на Ямайке, все эти зомби появляются.
2: Да, что-то вот.
0: Да, и, кстати, это все проникло в блюз, и Howlin' Wolf, и Muddy Waters.
2: Да, это все присутствует. Но самый важный момент, как бы то, что сделал с этим Voodoo Джимми. Потому что на деле не было бы этой вещи, никто бы про Вуду, наверное, ничего бы и не знал. Но так весь мир практически узнал, что есть... На полном серьезе. Я когда услышал это, вот уже будучи как бы музыкантом, когда я играл, я понимал, что то, что играется, это довольно интересно уже к тому времени. Но что такое Вуду? И потом мне уже объяснили, что Вуду — это вот там что-то вот такое вот, оно, какая-то первобытная религия там.
0: Верование каких-то духов.
2: Да, верование, языческие там верования, причем не наши, а там какие-то это...
0: Африканские.
2: Да, африканские. Благодаря этому весь мир, а так как Хендрикс был популярен, в общем, во многих местах в то время, все уже узнали, что такое Вуду.
0: Ну, давайте послушаем все-таки эту композицию знаменитую. Наверное, это визитная карточка Джимми Хендрикса.
2: Да, практически.
0: Называется она «Voodoo Child Slight Return». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Будущая Flight Return называлась прозвучавшая композиция в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: У него интересный момент как раз здесь, почему. Вот то, что он играет. На квакушке, которая...
0: А, да-да, вау-вау, конечно.
3: Когда он играет... Здесь говорят вау-вау-вау-вау. Квакушка здесь один из ключевых моментов. Вот в этой вещи без квакушки. Ну или как она педаль, вау-вау. По-нашенски это тогда звучало квакушка.
0: Ну это понятно.
3: На квакушке. И могу сказать, что весь альбом этот, Electric Ladyland, действительно был каким-то новым словом для тех времен, особенно в Америке. Потому что отличительный момент какой? Если мы возьмем рок в целом, достижения американских музыкантов, в нем на самом деле не такие большие, как английских. На начальном этапе это были, естественно, Элвис Пресли. Ну, я не буду перечислять там Литла Ричардса, Чака Берри. Это величины немножко другого масштаба. Но для Европы это было действительно интересно. Но вот, начиная с Битлз, практически все новаторские вещи, они происходили на территории Great Britain, Великобритании.
0: Ну, это точно. Да.
3: А в Америке почти не было. Ну, до тех пор, пока не появилась группа Creedence Clearwater Revival, кантри-рок так называемый. Но это удивительные, конечно, ребята.
0: Мы, кстати, с тобой еще поговорим потом как-нибудь о Creedence.
3: Да, вот это абсолютно отдельная группа. И вдруг неизвестно откуда взявшийся человек из Сиэтла, то есть Джимми Хендрикс. У себя бы в Америке ни хрена бы он, прошу прощения, не достиг. Приехав в Англию и вернувшись сюда с обратным билетом.
0: Но в другом статусе.
3: Да, в другом статусе. Конечно. Но типа того, что да, что тут говорить-то, да. И ключи от Сиэтла вручили, и там показали парта, на которой он сидел. Вот тут вот сидел Джимми Хендрикс в школе там.
0: Да,
3: ну,
0: да,
3: там
0: да.
3: Много всяких вариантов было. И для американцев этот статус был важен. Ну, конечно, еще группа Дотсона играла какую-то роль, я имею в виду, в Америке. Я понимаю, что многие скажут, нет, а как же там взять Лу Рида? Ну, Лу Рид и Джимми Хендрикс – это рядом не стоящие категории. Лу Рид – это для продвинутых ботаников, условно говоря.
0: Это там уже совсем другое,
3: да,
0: направление.
3: Это... А Джимми Хендрикс – это действительно суперзвезда, которая на огромном количестве фестивалей.
0: Вот об этом мы должны сказать, что он был шоуменом, он из себя представлял действительно рок-звезду, он стремился сделать шоу незабываемым, чтобы люди, выходя с концерта или фестиваля, помнили только о нем, что, собственно,
3: ну,
0: и происходило.
3: Да.
0: Он
3: ну...
0: забил всех на Монтерее, всех даже мамас и папас.
3: Это понятно. Значит, с этой точки зрения могу сказать одно. Зальное выступление Джимми – это отдельная история, вообще к альбомам отношения не имеющие. Когда я столкнулся в 90-е годы, когда стала появляться литература, до этого ее было доставать довольно сложно, а различные воспоминания, переведенные книги и так далее. Воспоминания, что Клаптон, когда позвал Хендрикса и сказал, ну, давай тут сыграем-то, сыграешь с нами пару вещей? Тот говорит, да, сыграем. Типа потому, что Клаптон ушел, ну, практически. В фильме показывают, что он просто потерял дар речи, там поставил гитару, там, и вообще все, я уже играть там не могу. Реальная картина, на самом деле, как я себе представляю, другая. То есть Клаптон не говорит о том, что же произошло. Если послушать выступления Крим живые, да, и живые Хендрикса, я могу сказать, отличия, ну, минимальные, естественно, по манере. Клаптон играл великолепно. Если послушать, допустим, Wheels of Fire, зальную часть, потрясающе. Если послушать Volume 2, зальный альбом Cream, все в порядке. Там великолепное соло, потрясающая игра. Но, если мы посмотрим видео, то картина будет абсолютно другая. Ну, подумаешь, стоит Клаптон с закрытыми глазами, ну, и играет все вот это.
0: А он не был шоуменом никогда,
3: вот,
0: кстати.
3: Вот, он не был шоуменом. Когда мне дали послушать выступление Джимми Хендрикса на Монтерее, ну, я ничего такого. Я думаю, что там какие-то аплодисменты? Играет. Ну, ничего такого. Абсолютно. Но когда я это
0: видишь
3: увидел...
0: Видишь картинку, как он зубами и частями тела там пытается что-то сделать?
3: Когда он делает кувырок, допустим, там, понимаешь, да, потом там поджигает, я думаю, да. Постоянные у него какие-то движения. Любопытно, что в глубоком детстве, когда цирк находился не на том месте, где вот у нас, здесь, он немножко... Он находился на Куйбышево, но в другом месте. Был деревянный. Я ходил на выступление. Я помню, что выступал один цирковой роковой балалайчник. Я могу сказать Джимми Хендриксу до этого балалайчника не дорасти, потому что он подбрасывал балалайку над головой. Он играл между коленями, забрасывал на спину там куда угодно. Он вытворял любые абсолютно вещи. И при этом звучало, такие номера были известны испокон веков на самом деле, что называется до советской власти. То есть балалайчники там, гитаристы там придумывали в присядку там одновременно на гармошке играл и в присядку плясал. В Америке шоу это единственное, что умеют делать американцы, на мой взгляд. Это очень хорошо. Ну, помимо этого, конечно, я шучу. Но шоу для них это самый важный момент.
0: Конечно.
3: И поэтому, если мы посмотрим записи 30-х, я не знаю, там, 40-х годов, гитаристов, не знаю, исполнителей на губной гармошке, на мандолинах, на чем угодно, мы увидим такое, что думаешь, что он играет-то? Он ничего особенного. То он гармошку так сделает, то так сделает, то под руку засунет, то из-под локтя, то как-то еще там все это. При этом вылупив глаза, там, там, допустим, высунув язык, что, в принципе, Джимми делал очень много. То есть, играя на гитаре, он высовывал язык в зал. Это и есть то, что называют шоу. Естественно, Эрика Клаптона это просто прибило. Как я себе представляю, вышел чувак, который играет примерно то же самое, но весь зал. Кстати, весь зал-то, насколько я помню по воспоминаниям вот этого вот выступления, его скрим, там зал не весь отреагировал положительно. Там некоторое количество людей говорили, что это за дерьмо такое вот это.
0: Что это происходит?
3: Да, что происходит?
0: Какофония вместо музыки.
3: Это что такое? Нет, даже по поведению. Это
0: ну
3: что?
0: Да, то есть так нельзя играть.
3: Так нельзя. Это что это? Понимаешь, да? А для других впечатлений, говорю, вот типа того, что Jesus Christ. Такое, что, это вообще непонятно, что это.
0: Музыкальная
3: такое.
0: Эксцентрика.
3: Да.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к альбому Band of Gypsies. Это был последний альбом при жизни Джимми Хендрикса. И там как раз зальная запись. В зале Fillmore East в новогоднюю ночь. С
3: 69-го на 70-й. Тимич Митчелл там еще присутствовал.
0: Тимич Митчелл был,
3: еще
0: да.
3: На Вудстоке он был.
0: Да, кстати.
3: А и там куча этих всяких
0: и
3: людей.
0: И других каких-то.
3: Да, и других каких-то людей.
0: Сессионных музыкантов.
3: Сессионных музыкантов, да.
0: Мы послушаем фрагмент композиции, который называется Who Knows? The Band of Gypsies на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: прозвучал фрагмент композиции Who Knows группы Band of Gypsies. Это группа Джимми Хендрикса, о котором мы сегодня говорим с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И вот здесь сразу же слышно, насколько по-другому звучит его гитара в зале. Да. Во-первых, он использует совершенно другие усилители. Это фирма Marshall. И причем, как было написано в шутку, настройка Хендрикса такая, все ручки вправо. Просто все вправо закручено и все. Обычно он использовал три стека. Три маршаловских усилителя запараллеленных. Не один, а три. Они были вместе. Все были повернуты направо, то есть на максимальную мощность. А управлял громкостью он на гитаре, на своей. И вот

0: Учителю вместе с гитарой. И происходила вот эта вот чудовищная завязка, которая никаким образом ему не мешала, а наоборот помогала. Кстати, вот следующие вещи, которые, допустим, будем слушать фрагмент Machine Gun, его соло начинается именно вот этого чудовищно длинного фидбэка. То есть он начинает свой соло, оно у него тянется, звук не прерывается. Потом снова продолжает, снова, и только потом начинает играть. Здесь же, Who Knows, это момент, я бы сказал, такой, с одной стороны, фанк, с другой стороны, это вообще момент близкий к джаз-року. Почему? Потому что он не играет вот так вот. Он играет. И Бадди Майерс. Это то, что в то время еще не все использовали. На полном серьезе. Такой ритм можно было найти, ну, в группе Чикаго, американская, кстати, да, джаз-роковая группа. Там это могло еще быть. Кровь, пот и слезы, БСТ. Ну, каких-то. В соул это использовалось. И вот этот момент, а Бадди Майлз, насколько я помню, был исполнителем в соул, причем очень хорошим исполнителем. Бадди Майлз — это барабанщик. Но любопытно, что у него барабаны были настроены не как у Мич Митчелла. Они были настроены очень высоко. Это в какой-то степени, можно сказать, такая предтеча. Предтеча чего? Если мы послушаем группу Police, то барабаны настроены приблизительно так же высоко. Как это ни странно, это спустя уже получается там 12 лет. Но вот этот вот абсолютно четкий ритм, который звучит, да, и басист играет все время одну и ту же фигуру. А на фоне нее Джимми Хендрикс играет свои блюзовые соло. Именно блюз, он никуда не отклоняется. И звучание приобретает такую магическую штуку, потому что повторяющийся ритм, повторяющаяся басовая фигура на фоне этого все идет. И они еще перекликаются голосами. There I know. Там, I don't know. Все как положено. Звучание этого альбома намного более черное, чем все, что вообще было до этого у Джимми. Альбом называется Band of Gypsies. То есть цыганский оркестр. Когда ты смотришь на то, как выглядит Джимми Хендрикс на сцене, это просто попугай. Цыган, я не знаю кто, латинос. На нем все цветное. Рубашка, брюки, жилетка, платок на голове, там все что угодно. Это привлечение внимания. В целом-то получается это все вместе, именно как цыганская вот такая компания.
1: Цыганский табор. Он назвал свою группу, выйдя в Вудстоке на сцену. Кстати, о Вудстоке мы должны сказать.
0: Обязательно.
1: Он сказал, что вот со мной банда цыган.
0: Банда цыган, да.
1: Вот отсюда все, собственно, и пошло.
0: То есть не оркестр цыган?
1: Банда. Давайте послушаем соло из композиции Machine Gun, что вообще в переводе означает пулемет, ни много ни мало, то есть антивоенная композиция.
0: Но это, кстати, одно из великих соло Хендрикса, вот действительно великих, то есть оно композиционно не такое сумбурное, как обычно. Он, когда ее представляет, он говорит о том, что приветствует солдат, которые сражаются в Чикаго, в Милуоке, там, во Вьетнаме. О чем он говорит, я не совсем понял вообще. То есть он, кого он имеет в виду?
1: И тех, кто против войны.
0: Те, кто за войну. Причем любопытно, что когда у него спрашивали, он говорил, ребята, вы не понимаете, если вот война, и это коммуняки там всех замочат. Он, когда говорят,
1: когда
0: что он там антивоенный,
1: тогда поймете.
0: Он просто говорит, вы что, там же коммунисты, вы не понимаете, я-то был в армии, и на него смотрели странно. То есть, если считать, что он борец за мир был, я не знаю, за что он был борец, но представлял он именно так. Кого он имел в виду? Тех, кто из хиппи, кто бьется с полицией время? Или наоборот, тех солдат, которые на улицах, там, не знаю, Милуоки и Чикаго, долбили демонстрантов.
1: Но Хендрикс был далек вообще от политики, на самом деле. Его больше интересовала музыка, но его спрашивали, конечно, об его отношении, и тут возникали, конечно, вопросы. Но сейчас мы слушаем соло с композицией Machine Gun в исполнении Джимми Хендрикса.

0: Чипсис 70-го года, последний альбом, который вышел при его жизни. Сегодня мы говорим о творчестве Джимми Хендрикса с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но мы с тобой все-таки несколько отвлеклись и пропустили такое великое событие, как Вудсток в 69-м году. Да. В августе он состоялся, и Джимми Хендрикс там был, ну, не просто главным исполнителем, да, не просто хедлайнером. Он был уже тогда легендой. И его выступление ждали все. А оно состоялось тогда, когда уже почти все разбежались, уже просто не было сил там сидеть под дождем в грязи. Из почти 400 тысяч человек осталось 30.
3: Но зато где-то так, да.
0: Все они получили просто невероятное удовольствие, невероятное потрясение, когда вышел все-таки Джимми Хендрикс в белой рубашке, с белой гитарой.
3: По поводу Вудстока, чтобы не было вредных иллюзий, хедлайнерами там были Creedence Clearwater Revival с самого начала. До тех пор, пока они не согласились, никто на Вудсток не ехал. А уже к ним стали прицепляться вот эти, там Джефферсон Аэроплан, там все остальное. И только потом уже появился Хендрикс. Он действительно появился в самом конце, он, по-моему, получил самый большой гонорар.
0: Самое главное, конечно, выступление все равно было Джимми Хендрикса.
3: Конечно, потому что оно было эпохальным с той точки зрения, что он там сыграл одно произведение, которое называется
0: «Звездно-полосатый
3: флаг».
0: Он завершал свое выступление именно этим потрясающим совершенно исполнением гимна Соединенных Штатов.
3: Все
0: и
3: верно.
0: В этом его вариации это звучало не то чтобы как гимн, а как антигимн.
3: Как антигимн, да. Как антигимн, я не знаю, Соединенным Штатам или цивилизации, или чему-то угодно.
0: В принципе, да, антигимн, что куда мы вообще идем, ребята?
3: Он начинает с мелодии. Причем обычно этот гимн, насколько я помню, играется в тональности си-бемоль. Он играет, ну, для гитары у него там, по-моему, ми или в ми-бемоле, неважно. Вот это па-да-да-да-да-да-да-да. Вот он начинает играть. Потом звуки начинают расстраиваться, рассыпаться и превращаются в какофонию. Просто визжащую. Он использует рычаг, где вот возникает ощущение как раз, что вот эти вот бомбардировщики куда-то падают, напалм льется, тут все что угодно. И потом, когда это потихоньку опять начинает все собираться и заканчивают, ну, классический пам-пам-пам. Спустя где-то, наверное, лет 10 я послушал, ну, уже был более или менее подкован к этому времени, потому что слушал уже и фри-джаз, что немножко сложнее, чем то, что сделал Хендрикс. И я понял, что да, действительно, картинка такая. А вот когда я увидел саму картинку вот этой толпы, которая так смотрит, буквально в смысле с открытым ртом, типа с изумлением, что происходит-то вот. У людей непонятно, то ли размышление. Америка страна консервативная, там этот гимн. Вот у нас не знают гимн России, там каждый знает слова гимна Соединенных Штатов и поет его. И вдруг тебе на глазах эту картинку меняют. Поэтому у людей вот это вот
0: состояние
3: шока.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk Джимми Хендрикс с гимном Соединенных Штатов Америки Star Spangled Banner, то есть звездно-полосатый флаг.

0: Гимн Соединенных Штатов «Star Spangled Banner» прозвучал в исполнении Джимми Хендрикса. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе и его творчестве с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Мы должны еще сказать о тех альбомах, которые выходили после...
3: Альбомов было действительно очень много, и непонятно скомпонованных, непонятно какие записи, откуда они брались там, то другое. У меня их, по-моему, штуки три есть таких, вот я в свое время собирал. Там были интересные вещи. Но, кстати, вот с этого альбома «Cry of Love» там есть еще интересная вещь, такая странная, она называется «Drifting».
0: Дрифтинг, да, кстати, я про нее тоже хотел бы сказать, потому что ассоциации с этой композицией есть и у Beatles, есть и у Fleetwood Mac, композициях, соответственно, Sun King и Albatross.
3: Да, все верно, это похоже. И вот этот дрифтинг, действительно, там такое какое-то, когда он, вот это все звучит, вот ты просто ощущаешь зеленую воду морскую, вот солнце, дрейф какой-то, вот жара вроде бы. Я не знаю, такие ассоциации вот с этой музыкой, когда ее слушаешь, а песня очень странная, слов в ней практически нет.
0: Да,
3: то есть вообще по минимуму.
0: Просто некое представление о каком-то идеальном мире, что ли. И, на мой взгляд, это не то чтобы сам Хендрикс и вот его характер в этой песне.
3: Ну,
0: одна из сторон его характера. Но, тем не менее, это, наверное, самая такая божественная его сторона.
3: Ну, такая светлая песня, сама светлая.
0: Я предлагаю этой песней закончить наш сегодняшний разговор.
3: Кстати, да, может быть, эта песня действительно, на мой взгляд, наполнена светом. Вот я уплываю. Куда я уплываю?
0: Да.
3: Sail Away. Вот эти вот звуки такие, то есть ты понимаешь, куда-то.
0: Туда, куда ушел Джимми Хендрикс, не пойдет никто, как спел бы наш рок-гуру. Итак, Джимми Хендрикс на рок-арсенале в программе Rock and Talk и композиция Drifting. Сегодня мы говорили о творчестве Джимми Хендрикса с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым. Спасибо, Коля, что пришел.
3: Тебе спасибо. Приглашай в следующий раз. Поговорим еще о чем-нибудь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Pink Floyd.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж-Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my группа Трек.
2: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
1: Rival Sons. We've got to...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.